нуиссат иллоқарфитаарсисиллугу апутнаккарнissaanoqitippугу соқиннариссусэрмут кипиттутут маанна тикип